0: Disco Mix. In console, Disco Mix.
1: Davide Ferrarini.
2: E per noi star fisci dressia. Per которой танцевали в старину на площадях.